советское время эта женщина снискала себе славу не только за звонкий и мелодичный голос, но и за красивую внешность. Невозможно не запомнить голубоглазую певицу с черными кудрями. Наверное, из-за этого на родине ее прозвали артистка не как все, потому что всегда и по манере исполнения, и по внешности она выделялась среди остальных. Нухра Рахматова пришла в искусство не случайно. Она выросла в знаменитой Бартангской долине, где сама природа заставляет человека петь. В их селении все, и стар, и млад, собираясь вечерами,

в одном из домов или на гуляниях распевали народные песни. Даже отец Нукры, прокурор района, человек такой серьезной профессии, после работы находил отдушину в музыке. Дома на стене висели таджикские национальные инструменты дутор, сетор, рубоб и таф, которыми одинаково хорошо владел хозяин дома. Окончание 8 класса девушка из далекого Памира поступила на вокальное отделение Душанбинского музыкального училища, где ей преподавал знаменитый певец Ахмат Бабакулов. Ей было всего 14, но из-за прекрасного голоса ее сразу приняли в Памирский этнографический ансамбль при гостелерадио республики, с которым впоследствии она объездила практически весь Советский Союз. Так как я была несовершеннолетней, паспорта у меня не было. Для того, чтобы попасть в группу артистов, которые выезжали на полугодичные гастроли на Дальний Восток, мне пришлось пойти на хитрость. Накануне полета объявить о пропаже паспорта и получить документ, где я прибавила себе 2 года. Кстати, по прошествии стольких лет, свой 70-летний юбилей я отметила не по паспортной дате, а по факту, вспоминает артист. В 1960 году в 16 лет она первый и единственный раз в жизни снялась в кино. Режиссер Борис Кимьягаров снимал фильм «Знамя кузнеца», где певица сыграла эпизодическую, но яркую роль возлюбленной юноши в шкуре барса. Роль моего партнера играл мой двоюродный дядя Гурминч Завкибеков, уже состоявшийся актер, а я была еще такой зеленой. Вначале отказалась, мол, как я могу быть возлюбленной своего дяди? Но режиссер настоял. Когда картину показывают по телевизору, я вспоминаю свою молодость. Кстати, там я спела вот эту песню, рассказывает она. Удивляет ее феноменальная память, когда все свои песни, а она знает наизусть. Это потому, что в то время не было фонограммы, и все песни приходилось разучивать, чтобы не ошибиться, отмечает Нухра.

0: Знаменитость Нукре Рахматовой принесла песня «Наргиз». Надо заметить, у нее богатый репертуар. Кроме таджикских национальных песен, она прекрасно исполняла песни на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском и других языках мира. Причем в разных музыкальных жанрах, в том числе и эстрадном. За все годы творчества певица выступала с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. В советский период мы объездили весь СССР, и бывало, ко мне подходили зрители после концерта, говорили комплименты, мол, какая я красивая, расспрашивали, кто я и откуда. Потом на адрес таджикского гостелерадио, где я проработала до самой пенсии, приходили письма на мое имя. Однажды мне пришло письмо, где совсем незнакомые люди сообщали, что в честь меня нарекли свою дочь Нукрой. Таких случаев было несколько, рассказывала Нукра Рахматова. Ее даже в шутку называли всесоюзной артисткой, так как в конце 70-х, когда по центральному телевидению стали регулярно транслировать концерты из братских республик, когда очередь дошла до Таджикистана, выбор председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина упал именно на эту артистку. Вскоре ее пригласили в Москву на телестудию Останкино, где записали концерт «Поет Нукра Рахматова». Вела концерт известная телеведущая Татьяна Веденеева.
1: По ступеням, по каменным склонам, прямо к солнцу навстречу и вниз, бесконечно дорога влюбленных, и Наргиз, отзовись, и Наргиз.

Все бы хорошо, но Союз развалился, республики получили независимость, и в Таджикистане началась гражданская война. Нукра заметно нервничает, когда вспоминает о войне в Таджикистане. А ведь еще в далеком 1978 году, когда мы ездили с концертом в Болгарию, то случайно попали на прием к Ванге, знаменитой слепой предсказательнице, которая, взяв мою ладонь, точно описала будущие события в Таджикистане. Она сказала, что ту страну, откуда я приехала, ждут кровь и огонь, и что появится какой-то мужчина, который спасет народ от разрухи. Конечно, любой советский человек, который жил в ту эпоху, не поверил бы ее словам. Только спустя годы, когда Союз развалился, республики стали независимыми, а у нас началась гражданская война, я вспомнила слова Ванги и стала их анализировать. Кто бы мог подумать, что ее предсказание сбудется, рассказывала Нукра Рахматова. Если кто-то считает, что жизнь знаменитых артистов была беззаботной и безоблачной, сильно ошибается. Не миновали трудности и нашу героиню. В 1977 году, когда советские артисты поехали с концертом в Ирак, в гостинице трагически погиб известный таджикский актер Махмуджон Вохидов. Весть о его смерти застала певицу в самолете на обратной дороге. И так взволновала, что она пережила огромный психологический стресс и длительное время находилась на лечении. Встречались в ее непростой жизни и недоброжелатели, которые не могли спокойно переносить творческий взлет артистки. В начале 80-х прошлого века СССР с государственным визитом посетил премьер-министр Афганистана Бабрак Кармаль. В честь его приезда устроили концерт, где я должна была спеть песню на паштунском языке. «Скоро петь, а у меня язык онемел. Не могу выговорить и слова, хотя про себя знала наизусть все слова. Я забыла просто... Я была просто в шоке. Объявили номер. За несколько шагов до сцены мой друг, артист Ориф Шоурипов, смекнув, в чем дело, успел всыпать мне в рот щепотку соли, и голос прорвался. Недруги хотели через колдовство закрыть мне рот, опозорить, но это им не удалось, вспоминает Нукра. Хотя она была выдвинута на получение высокого звания народной артистки СССР, из-за закулисных интриг свою кандидатуру удалось протиснуть другой. После гражданской войны в Таджикистане народная артистка республики Нукра Рахматова ушла со сцены, посвятив свою жизнь детям и внукам. Ее дети Нигина и Сартип работают экономистами, а младшая Махина – лингвист. Муж – актер Бахтали Сабзалиев, долгие годы играл в драмтеатре имени Лахути. Хотя имя Нукры Рахматовой давно не мелькает на афишах киноконцертных залов, ее до сих пор помнят по местным телеканалам. Часто крутят песни в ее исполнении и приглашают на торжественные государственные мероприятия. Уважает ее и президент страны, который вырос на патриотических песнях таких артистов, как Нукра Рахматова. Однажды на встрече в Институте искусств Эмомали Рахмон предложил с ней сфотографироваться на память, а на следующей встрече вручил ей памятную медаль. «Сейчас модно писать мемуары. Вы бы не хотели издать книгу о себе?» – спросила корреспондент у нее напоследок. «Для народной памяти я сохранила свои песни. В них вся моя жизнь», – скромно ответила она. «И частица жизни каждой из нас в песнях Нукра Рахматовой».

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Экономное использование средств и отказ от ненужных расходов позволяют семьям уделять больше внимания образованию и воспитанию детей, созданию лучших условий жизни для членов семьи и улучшению благосостояния своего дома, сказал в своем поздравительном послании по случаю Иди Курбан президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Лидер нации отметил, что человеческая мораль и этика напрямую зависят от знаний, образования и уровня осознанности каждого человека. Именно поэтому в Священном Коране первая неспосланная сура начинается с призыва к знанию и просвещению, к чтению. Глава государства подчеркнул, что люди должны уметь различать подлинные религиозные ценности от фанатизма и суеверий. И достичь этого можно только через образование, просвещение, науки и знания. В 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» состоялась встреча министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбона Хакимзода с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Чилидзе Марвалой, сообщает министерство. В ходе встречи стороны обсудили вопросы перспективного развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, науки и инноваций. Также были затронуты темы укрепление сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров и другие вопросы, представляющие интерес. Заседание Комитета секретарей Совета Безопасности Организации договора о коллективной безопасности состоялось в Москве Российской Федерации. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ОДКБ, включая транснациональную организационную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий в деструктивных целях. Особое внимание было уделено вопросам координации совместных усилий государств-членов по противодействию современным угрозам, укреплению региональной стабильности и развитию механизмов коллективного реагирования. Юсуф Рахмон отметил, что под руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, последовательно реализуется политика, направленная на обеспечение устойчивости безопасности и стабильности. При этом особое внимание уделяется укреплению южных рубежей ОДКБ, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также нейтрализации угроз в информационно-коммуникационной сфере. По поручению президента страны принимаются комплексные меры по усилению потенциала соответствующих органов, расширению международного взаимодействия и повышению эффективности коллективных механизмов реагирования. По итогам заседания стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в рамках ОДКБ и реализации согласованных мер, направленных на нейтрализацию существующих и потенциальных угроз безопасности. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы вернемся к нашей программе.

0: Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM.
1: Мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения народного поэта и героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, состоялось 26 мая по инициативе посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации, общественной организации «Центр таджикской культуры» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России». В мероприятии приняли участие ученые, исследователи, писатели, научные сотрудники, дипломаты и студенты из России. Было отмечено, что Мирзо Турсунзаде был поэтом-патриотом, поэтому лучшие его произведения посвящены прославлению Родины и ее народа. Как борец за мир, проповедник гуманистических идей, он неоднократно совершал зарубежные поездки и внес значительный вклад в укрепление мира и дружбы между странами Запада и Востока. Во дворе главного здания Дома народов России также прошла выставка книг этого выдающегося человека. Выступавшие поделились своими взглядами на обширные культурные и гуманитарные связи между Таджикистаном и Россией, а также на вклад Мирзо Турсунзаде в современную мировую литературу. В рамках мероприятия российские студенты, изучающие таджикский язык в Московском государственном институте международных отношений и Московском государственном лингвистическом университете, прочитали стихи поэта на таджикском и русском языках. Следует отметить, что по поручению президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имомали Рахмона, в этом году в рамках празднования 35-летия государственной независимости Таджикистана будет торжественно отмечено 115-летие Мирзо Турсунзаде. По этому случаю сегодня по всей стране проходят многочисленные мероприятия, посвященные этой годовщине в учреждениях, на предприятиях, а также в государственных и общественных организациях.

0: Торжественная церемония открытия Дней культуры России в Республике Таджикистан проходила вчера в государственном комплексе Кохи-Борбат. Открывая мероприятие, министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатурьон отметила, что проведение этого масштабного культурного события является ярким свидетельством крепких дружественных отношений между странами, основанных на взаимном уважении, доверии и многовековых историко-культурных связях. Дни культуры России открывают новые возможности для укрепления гуманитарного сотрудничества, творческого обмена и духовного сближения наших народов. Таджикские и российские народы объединяют общие страницы истории, тесные культурные контакты и глубокое уважение к богатому наследию друг друга. Мы высоко ценим активное развитие сотрудничества в сфере искусства, музыки, театра, кинематографии, образования и культурного обмена. Сегодня жители гос. Таджикистана смогут познакомиться с многогранной российской культуры, выдающимся исполнительским искусством, музыкальными традициями и современными творческими достижениями Российской Федерации. Особенно символично, что мероприятия проходят в Душанбе и Хадженте, городах с богатой историей и уникальной культурной атмосферой, сказала министр культуры. Матлубахон Саторион выразила уверенность, что встречи деятелей культуры, концерты, выставки и творческие программы станут важной площадкой для укрепления профессиональных связей, обмена опытом и реализации новых совместных проектов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова также отметила, что проведение Дней культуры России в Республике Таджикистан является важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества и дружеских связей между двумя странами. По ее словам, культура всегда была и остается основой взаимопонимания, доверия и духовной близости народов России и Таджикистана. Ольга Любимова добавила, что концерты, выставки и творческие встречи, подготовленные российскими артистами и деятелями искусства, позволят жителям Таджикистана ближе познакомиться с богатым культурным наследием и современным искусством России, а также послужат развитию новых совместных проектов и творческого обмена между странами. В зале царит торжественная и теплая атмосфера. Участников мероприятия объединяет чувство уважения к многолетним культурным связям Таджикистана и России, а выступления артистов сопровождаются продолжительными аплодисментами зрителей. Дни культуры Российской Федерации пройдут с 25 по 29 мая в Таджикистане. Основная часть мероприятий Дней культуры пройдет в Душанбе и Хадженте. Жители и гости Таджикистана смогут ознакомиться с культурой и искусством русского народа. Мероприятие позволит укрепить дружеские отношения и расширить творческое сотрудничество.
1: И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью до 17, днем до 28 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог «Радио Фарханг». До новых встреч, дорогие радиослушатели!
2: سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

советское время эта женщина снискала себе славу не только за звонкий и мелодичный голос, но и за красивую внешность. Невозможно не запомнить голубоглазую певицу с черными кудрями. Наверное, из-за этого на родине ее прозвали артистка не как все, потому что всегда и по манере исполнения, и по внешности она выделялась среди остальных. Нухра Рахматова пришла в искусство не случайно. Она выросла в знаменитой Бартангской долине, где сама природа заставляет человека петь. В их селении все, и стар, и млад, собираясь вечерами в одном из домов или на гуляниях, распевали народные песни. Даже отец Нукры, прокурор района, человек такой серьезной профессии, после работы находил отдушину в музыке. Дома на стене висели таджикские национальные инструменты – дутор, сетор, рубоб и таф, которыми одинаково хорошо владел хозяин дома. Окончание 8 класса девушка из далекого Памира поступила на вокальное отделение Душанбинского музыкального училища, где ей преподавал знаменитый певец Ахмат Бабакулов. Ей было всего 14, но из-за прекрасного голоса ее сразу приняли в Памирский этнографический ансамбль при гостелерадио республики, с которым впоследствии она объездила практически весь Советский Союз. Так как я была несовершеннолетней, паспорта у меня не было. Для того, чтобы попасть в группу артистов, которые выезжали на полугодичные гастроли на Дальний Восток, мне пришлось пойти на хитрость. Накануне полета объявить о пропаже паспорта и получить документ, где я прибавила себе 2 года. Кстати, по прошествии стольких лет, свой 70-летний юбилей я отметила не по паспортной дате, а по факту, вспоминает артист. В 1960 году в 16 лет она первый и единственный раз в жизни снялась в кино. Режиссер Борис Кимьягаров снимал фильм «Знамя кузнеца», где певица сыграла эпизодическую, но яркую роль возлюбленной юноши в шкуре барса. Роль моего партнера играл мой двоюродный дядя Гурминч Завкибеков, уже состоявшийся актер, а я была еще такой зеленой. Вначале отказалась, мол, как я могу быть возлюбленной своего дяди? Но режиссер настоял. Когда картину показывают по телевизору, я вспоминаю свою молодость. Кстати, там я спела вот эту песню, рассказывает она. Удивляет ее феноменальная память, когда все свои песни, а она знает наизусть. Это потому, что в то время не было фонограммы, и все песни приходилось разучивать, чтобы не ошибиться, отмечает Нухра.

0: Знаменитость Нукре Рахматовой принесла песня «Наргиз». Надо заметить, у нее богатый репертуар. Кроме таджикских национальных песен, она прекрасно исполняла песни на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском и других языках мира. Причем в разных музыкальных жанрах, в том числе и эстрадном. За все годы творчества певица выступала с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. В советский период мы объездили весь СССР, и бывало, ко мне подходили зрители после концерта, говорили комплименты, мол, какая я красивая, расспрашивали, кто я и откуда. Потом на адрес таджикского гостелерадио, где я проработала до самой пенсии, приходили письма на мое имя. Однажды мне пришло письмо, где совсем незнакомые люди сообщали, что в честь меня нарекли свою дочь Нукрой. Таких случаев было несколько, рассказывала Нукра Рахматова. Ее даже в шутку называли всесоюзной артисткой, так как в конце 70-х, когда по центральному телевидению стали регулярно транслировать концерты из братских республик, когда очередь дошла до Таджикистана, выбор председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина упал именно на эту артистку. Вскоре ее пригласили в Москву на телестудию Останкино, где записали концерт «Поет Нукра Рахматова». Вела концерт известная телеведущая Татьяна Веденеева.
1: По ступеням, по каменным склонам, прямо к солнцу навстречу и вниз, бесконечно дорога влюбленных и наргиз –

Все бы хорошо, но Союз развалился, республики получили независимость, и в Таджикистане началась гражданская война. Но Кра заметно нервничает, когда вспоминает о войне в Таджикистане. А ведь еще в далеком 1978 году, когда мы ездили с концертом в Болгарию, то случайно попали на прием к Ванге, знаменитой слепой предсказательнице, которая, взяв мою ладонь, точно описала будущие события в Таджикистане. Она сказала, что ту страну, откуда я приехала, ждут кровь и огонь, и что появится какой-то мужчина, который спасет народ от разрухи. Конечно, любой советский человек, который жил в ту эпоху, не поверил бы ее словам. Только спустя годы, когда Союз развалился, республики стали независимыми, а у нас началась гражданская война, я вспомнила слова Ванги и стала их анализировать. Кто бы мог подумать, что ее предсказание сбудется, рассказывала Нукра Рахматова. Если кто-то считает, что жизнь знаменитых артистов была беззаботной и безоблачной, сильно ошибается. Не миновали трудности и нашу героиню. В 1977 году, когда советские артисты поехали с концертом в Ирак, в гостинице трагически погиб известный таджикский актер Махмуджон Вохидов. Весть о его смерти застала певицу в самолете на обратной дороге и так взволновала, что она пережила огромный психологический стресс и длительное время находилась на лечении. Встречались в ее непростой жизни и недоброжелатели, которые не могли спокойно переносить творческий взлет артистки. В начале 80-х прошлого века СССР с государственным визитом посетил премьер-министр Афганистана Бабрак Кармаль. В честь его приезда устроили концерт, где я должна была спеть песню на паштунском языке. «Скоро петь, а у меня язык онемел. Не могу выговорить и слова, хотя про себя знала наизусть все слова. Я забыла просто... Я была просто в шоке. Объявили номер. За несколько шагов до сцены мой друг, артист Ориф Шоурипов, смекнув, в чем дело, успел всыпать мне в рот щепотку соли, и голос прорвался. Недруги хотели через колдовство закрыть мне рот, опозорить, но это им не удалось, вспоминает Нукра. Хотя она была выдвинута на получение высокого звания народной артистки СССР, из-за закулисных интриг свою кандидатуру удалось протиснуть другой. После гражданской войны в Таджикистане народная артистка республики Нукра Рахматова ушла со сцены, посвятив свою жизнь детям и внукам. Ее дети Нигина и Сартип работают экономистами, а младшая Махина – лингвист. Муж – актер Бахтали Сабзалиев, долгие годы играл в драмтеатре имени Лахути. Хотя имя Нукры Рахматовой давно не мелькает на афишах киноконцертных залов, ее до сих пор помнят по местным телеканалам, часто крутят песни в ее исполнении и приглашают на торжественные государственные мероприятия. Уважает ее и президент страны, который вырос на патриотических песнях таких артистов, как Нукра Рахматова. Однажды на встрече в Институте искусств Эмомали Рахмон предложил с ней сфотографироваться на память, а на следующей встрече вручил ей памятную медаль. «Сейчас модно писать мемуары. Вы бы не хотели издать книгу о себе?» – спросила корреспондент у нее напоследок. «Для народной памяти я сохранила свои песни. В них вся моя жизнь», – скромно ответила она. «И частица жизни каждой из нас в песнях Нукра Рахматовой».